Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сусьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку. При уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет «Российская газета». Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Миннана, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением.

0: Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 27 июля, ясно и без осадков. Ветер южный слабый и днем плюс 30, плюс 32 градуса.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Романа. И встречаем по-настоящему летний жаркий понедельник вместе с вами под нашу любимую музыку. Всем желаю отличного настроения, независимо от знака зодиака. Гороскоп мы послушаем буквально через несколько минут. Ну и, конечно, просыпаемся в позитивном настроении. Оставайтесь на 98.9 FM.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 27 июля. Овны, действуйте по принципу инноваций в рамках системы. Ломайте шаблоны, но не разрушайте фундамент. Тельцы, день приятных сообщений и новостей. Вы дождетесь важных для себя решений. Близнецы, используйте свою гибкость для поиска компромиссов. Обострение давних конфликтов сейчас ни к чему. Раки, не откладывайте важные задачи в долгий ящик. На этой неделе нужно быстро принимать решения и продолжать двигаться вперед. Львы, день потребует собранности. Мелкие неурядицы не должны выбивать из колеи. Сохраняйте хладнокровие, большинство вопросов решаемы. Девы, ищите прорывные решения через тщательный разбор проблем. Проанализируйте причины прошлых ошибок. Это повысит доверие руководства. Весы, инициируйте обсуждение спорных моментов. Это предотвратит накопление напряжения. Скорпионы, прилив вдохновения и сил позволит начать много важных процессов. Куйте железо, пока горячо. Стрельцы, избегайте долгосрочных планов. Обстоятельства могут быстро меняться как у вас, так и у коллег. Козероги, жажда открытий и оптимизм станут вашими помощниками. Смело пробуйте новое. Даже небольшие эксперименты подарят радость и опыт. Водолеи, вас ждет весьма энергичный день. Проявите инициативу, действия принесут заметные результаты. Рыбы, обучение, командировки или сотрудничество с новыми партнерами принесут много пищи для размышлений. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 27 июля. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Что-то новое. Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
3: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:31 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. Всем доброе утро. Яркое, солнечное и по-настоящему жаркое. Температура продолжает расти. У нас сегодня будет снова за 30 градусов. Конечно, в летние дни спасает кондиционер, особенно офисных сотрудников. Чем он может быть опасен и как предотвратить возможные заболевания и сложности, которые могут с ним возникнуть? Расскажу более подробно буквально через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 7 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Доброе-доброе утро всем. С вами Романа. Вместе встречаем новую неделю. Жара нас не отпускает. Сегодня очередной день с температурой за 30 градусов нас ожидает. Будьте осторожны при нахождении на солнце и не получите тепловой удар. Осторожность, кстати, нужно соблюдать и тем, кто наслаждается прохладой под кондиционером. Так называемая кондиционерная аллергия становится массовым явлением и все чаще атакует россиян. Сам по себе кондиционер не опасен, но он создает благоприятную среду для размножения бактерий, плесени, грибков и пылевых клещей. А они, в свою очередь, могут вызвать аллергию и неприятные заболевания органов дыхания и глаз. Врачи отмечают, что на раздражение непонятного происхождения чаще всего жалуются именно офисные сотрудники. Но пугаться не надо, просто нужно соблюдать простые правила. Специалисты советуют чистить фильтры каждые 2-4 недели, а также поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60% и регулярно проветривать помещения. Вот такие простые правила помогут поддержать ваше здоровье. Желаю всем легкой, бодрой недели, отличного настроения и, конечно, летней свежести. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. В 10 регионах России сегодня ночью и утром была объявлена опасность от беспилотников, в том числе в Липецкой, Ивановской, Астраханской, Волгоградской областях, а также на Ставрополе и Адыгее. Ранее угрозу налета беспилотников объявляли в Белгородской и Пензенской областях. В Ростове-на-Дону после воздушной атаки поврежден многоквартирный дом, сообщил глава города Александр Скрябин. Для жильцов разворачивают пункт временного размещения. Также в Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали 12 человек, загорелись несколько квартир в многоквартирном доме. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях региона содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены именно по таким статьям. Это почти 79% от общего количества, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также попадают под влияние радикальных взглядов. В школах города учатся более 200 тысяч детей. На учете состоят более 1000. Это примерно 0,5% от всех, рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка, пишет Ядин. Сообщения поступают из разных районов, в том числе из центра города, железнодорожного района, с Виза, из Пионерского. Горожане выкладывают фотографии в сеть. Иногда жалуются не только на цвет воды, но и на ее запах. Особенно заметно, что вода с оттенком, когда она набрана в емкость, например, в ванну или раковину, или в унитазе. Как пишет телеграм-канал Юрал Мэш, изменение цвета произошло из-за паводков в городе и отключения горячей воды. В водоканале говорят, что жалоб много. Чтобы установить причину ухудшения качества воды в конкретном доме, советуют обращаться в УК или ТСЖ. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная и Сортировка. На месте перекрытия установят соответствующие указатели и дорожные знаки. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Главным модным трендом у путешественников в этом году стали гладкие глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания Who What Where. Сумки и чемоданы ярких цветов вытеснили из аэропортов черные и белые варианты. В частности, с желтым чемоданом была замечена супермодель Джиджи Хадид. Актуальны также модели с персонализированной монограммой. Также в моде дорожные сумки разных брендов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 27 июля, ясно и без осадков. Ветер южный слабый и днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать этот солнечный понедельник в компании нашей любимой музыки. Всем желаю, чтобы понедельник был продуктивным, легким, и обязательно осталось время на то, чтобы прогуляться на природе или по городу, может быть, даже съездить искупаться. В общем, пусть все летние дни проходят не мимо нас, а вместе с нами. В этом часе порадую вас подарками. В игре «Не шведский стол» ближе к концу часа разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 27 июля. Всем доброе утро!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 25 июля, отмечался Международный день здоровья. Не упускай возможность пожелать всем бодрости и хорошего самочувствия. Также на субботу пришлось много профессиональных праздников. Свой день отмечали работники торговли, сотрудники органов следствия, речной полиции, зубные техники и кулинары. Надеюсь, никого не забыла. В воскресенье праздновался Всемирный день бабушки.

0: сколько можно позволить себе такое угощение, не задумываясь о калориях. Много сегодня необычных событий, например, день ходьбы на ходулях. Можно посмотреть на мир немного свысока. Или вот день прогулки с домашними растениями. Как знать, может, фикусам и кактусам прогулка необходима так же, как и нам? А еще сегодня день благодарности волынке. Ну или соседям, которые выбрали для занятий музыкой более традиционные и менее громкие инструменты. Очень красочная у нас картина получилась сегодня, праздничная. Ну а впереди у нас музыкальная картина, она всегда самая жаркая на радио «Лето». И буквально через несколько минут рубрика «Слово дня» от моей коллеги Кати Савельевой.
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И знаете ли вы, что объединяет пилота гражданского лайнера, гонщика «Формулы-1» и капитана парусной яхты? Всего одно слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «кокпит». В авиации и автоспорте так называют кабину управления, а на кораблях это углубление в палубе для рулевого. Это слово пришло из английского языка и изначально переводилось как «петушиная яма» – место для петушиных боев буквально. Позже из-за тесноты так стали называть каюты на военных судах, а затем этот термин перекочевал в авиацию и гонки. Кстати, в русском языке это слово когда-то не склонялось, а сейчас полностью подчиняется правилам «в кокпите», «из кокпита» или «к кокпиту». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У вас есть возможность начать свой понедельник с приятного подарка от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, вам необходимо, как всегда, первым до нас дозвониться. Номер телефона 23 90 98 9. После этого отвечайте на один кулинарный вопрос, который я задам. Желательно правильно, конечно. И тогда вы сможете получить подарок от «Радио Лето». Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» ждет вас прямо сейчас. 23 90 98 9. Желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. У нас есть участник, который смог дозвониться первым. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как понедельник начинается у вас?
1: С детьми в бассейн едем.
0: Вам сейчас позавидовала половина города. Все хотят купаться, у вас это получается. Как выходные провели?
1: Да, отлично. Гуляли, пока погода позволяет.
0: Ну, в общем, вы выполняете, если не перевыполняете весь летний план. Я правильно понимаю? Или еще что-то осталось в запасе, что не выполнили?
1: Еще неделька отпуска, еще все впереди.
0: Я желаю вам, чтобы у вас впереди было не только то, что вы запланировали, но и приятные сюрпризы тоже вас поджидали буквально на каждом углу. Сейчас вы можете выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы отвечать на вопрос?
1: Да, конечно.
0: Итак, вопрос будет сегодня такой. В Южной Корее, в отличие от России, сладость этого летнего лакомства указывают прямо на этикетке. Так его легче выбирать. О чем речь? Мороженое, арбуз или газировка?
1: А, сладость. У нас в России арбузы не показывают сладость.
0: Совершенно верно. Перед продажей в Южной Корее их просвечивают специальным сканером, который оценивает содержание сахара. Вот такие технологические корейцы могут себе позволить указать сладость прямо перед продажей на арбузе, не разрезая его. Вы правы, я вас поздравляю, становитесь победителем.
1: Спасибо, ура.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Радио компании «Лето», всему Екатеринбургу, всем хорошей погоды.
0: Спасибо большое, Дмитрий, мы вас еще раз поздравляем с победой. Ну и напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится завтра. В это же время у вас тоже появится шанс получить подарок от радио «Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. В 10 регионах России сегодня ночью и утром была объявлена опасность от беспилотников, в том числе в Липецкой, Ивановской, Астраханской, Волгоградской областях, а также на Ставрополе и Адыгее. Ранее угрозу налета беспилотников объявляли в Белгородской и Пензенской областях. В Ростове-на-Дону после воздушной атаки поврежден многоквартирный дом, сообщил глава города Александр Скрябин. Для жильцов разворачивают пункт временного размещения. Также в Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали 12 человек, загорелись несколько квартир в многоквартирном доме. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях региона содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены именно по таким статьям. Это почти 79% от общего количества, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также попадают под влияние радикальных взглядов. В школах города учатся более 200 тысяч детей. На учете состоят более 1000. Это примерно 0,5% от всех, рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка, пишет Ядин. Сообщения поступают из разных районов, в том числе из центра города, железнодорожного района, Свиза, из Пионерского. Горожане выкладывают фотографии в сеть. Иногда жалуются не только на цвет воды, но и на ее запах. Особенно заметно, что вода с оттенком, когда она набрана в емкость, например, в ванну или раковину, или в унитазе. Как пишет телеграм-канал Юрал Мэш, изменение цвета произошло из-за паводков в городе и отключения горячей воды. В водоканале говорят, что жалоб много. Чтобы установить причину ухудшения качества воды в конкретном доме, советуют обращаться в УК или ТСЖ. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная и Сортировка. На месте перекрытия установят соответствующие указатели и дорожные знаки. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Главным модным трендом у путешественников в этом году стали гладкие глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания Who What Wear. Сумки и чемоданы ярких цветов вытеснили из аэропортов черные и белые варианты. В частности, желтым чемоданом была замечена супермодель Джиджи Хадид. Актуальны также модели с персонализированной монограммой. Также в моде дорожные сумки разных брендов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 27 июля, ясно и без осадков. Ветер южный слабый и днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге, а солнце уже высоко. Ну что, продолжаем наслаждаться летними жаркими деньками. Меня зовут Романа. Я желаю вам прекрасного пробуждения, хорошей дороги до работы, чтобы зеленые сигналы светофоров сопровождали вас на этом пути. Ну а любимая музыка всегда сопровождает вас на 98.9 FM. Кроме нее, буквально через несколько минут мы еще услышим гороскоп на сегодня. Узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Сегодня уже 27 июля. Наслаждаемся летним сезоном вместе. Всем доброго утра.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Аки, не откладывайте важные задачи в долгий ящик. На этой неделе нужно быстро принимать решения и продолжать двигаться вперед. Львы, день потребует собранности. Мелкие неурядицы не должны выбивать из колеи. Сохраняйте хладнокровие, большинство вопросов решаемы. Девы, ищите прорывные решения через тщательный разбор проблем. Проанализируйте причины прошлых ошибок, это повысит доверие руководства. Весы, инициируйте обсуждение спорных моментов. Это предотвратит накопление напряжения. Скорпионы, прилив вдохновения и сил позволит начать много важных процессов. Куйте железо, пока горячо. Стрельцы, избегайте долгосрочных планов. Обстоятельства могут быстро меняться как у вас, так и у коллег. Козероги, жажда открытий и оптимизм станут вашими помощниками. Смело пробуйте новое. Даже небольшие эксперименты подарят радость и опыт. Водолеи, вас ждет весьма энергичный день. Проявите инициативу, действия принесут заметные результаты. Рыбы, обучение, командировки или сотрудничество с новыми партнерами принесут много пищи для размышлений. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 27 июля. Все включено,
1: шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Думаете, лучший источник витамина С – это апельсин? А вот и нет. Скромная петрушка с грядки содержит его аж в 3 раза больше. Настоящий витаминный удар по нашей простуде, между прочим. Но это только начало. В петрушке много витамина К, который делает ваши кости крепкими, как броня. Ну а дуэт калия и магния – это вообще лучший друг нашего сердца. Они укрепляют сосуды и разгоняют утренние отеки. Поэтому, если ваши глаза с утра выглядят уставшими, заверните кашицу из мелко нарезанной петрушки в марлю и положите на глаза на 10 минут. Говорят, что темные круги и отеки уходят быстрее, чем от дорогого крема. Случайно поели перед свиданием или важной встречей чесночную булочку? Веточка петрушки спасет надежнее, чем жевательная резинка, потому что именно ее эфирные масла содержат природные антисептики, которые убивают микробы и мгновенно освежают дыхание. Но если у вас есть камни в почках или вы принимаете препараты для разжижения крови, знайте меру в этом продукте. Из-за мощного мочегонного эффекта и обилия витамина К петрушку стоит употреблять аккуратнее. Ну а для всех остальных правило одно – не варите петрушку, а бросайте ее в тарелку в самый последний момент, чтобы сохранить всю вот эту магию. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:41 в Екатеринбурге. Еще раз всем доброе летнее утро. С вами Романа. Продолжаем бодро вкатываться в эту жаркую рабочую неделю. Утром затронула тему кондиционеров, но это не единственный способ бороться с жарой. Можно и наряд, например, охлаждающий подобрать. Дизайнер Рик Оуэнс вот придумал надувные куртки и шорты со встроенной вентиляцией. Нажимаешь на специальную кнопку, и включается система, которая раздувает одежду и тем самым помогает охладить тело. А в Китае изобрели охлаждающий жилет. Он сделан из специальной ткани, которая не промокает снаружи и отводит влагу от кожи. Такой жилет может снизить температуру на 6 градусов. То есть, если сейчас 30, то будет ощущаться как 24. Ну, если верить производителям, конечно. А еще нашла в сети хитроумные браслеты. Они подают электрические импульсы на определенную точку запястья, чтобы мозг получил сигнал и дал команду организму на охлаждение. При этом гаджет соединяется с приложением на телефоне, которое даже помогает подобрать температурные ощущения под конкретные занятия. Вот так технологии врываются уже не просто в нашу жизнь, а буквально действуют на наш организм. Кстати говоря, об охлаждающих гаджетах, только более доступных, мы поговорим в следующем часе в рубрике «Три в одном». Расскажу вам, какими необычными приспособлениями и изобретениями можно спастись от жары.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности сегодня утром в Екатеринбурге действовал менее часа. Его объявили около 9 утра. В городе громко завыли сирены. В такой ситуации жители призывают сохранять спокойствие, держаться дальше от окон, зайти в укрытие. В целях безопасности могут ограничивать связь и мобильный интернет. В РСЧС в таких случаях напоминают о том, что нельзя подбирать обломки дронов, снимать и фотографировать их, а также распространять такую информацию. Минобороны России и Росгвардия получили доступ к данным единого госреестра ЗАГС в электронном виде. Соответствующий документ размещен на портале официальных правовых актов. Согласно ему, Минобороны сможет видеть данные для оперативного предоставления социальных гарантий и компенсаций солдатам, гражданскому персоналу вооруженных сил, уволенным с военной службы и членам их семей. Сведения также будут помогать в воинском учете, пишет агентство ТАСС. Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать информацию, которая нужна также для предоставления соцгарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также уволенным со службы в войсках Нацгвардии и членам их семей. Жители Свердловской области, служившие в армии, получают повестки из военкоматов. Как пояснил порталу Е1 юрист Евгений Крылов, обычно резервистов вызывают для уточнения сведений воинского учета. Практически в 100% случаев именно такая формулировка обозначена в повестке. В военкомате три варианта развития событий. Сотрудники сверят данные и отпустят. Могут выдать повестку на военные сборы. Третий вариант – могут сверить данные и вклеить мобилизационное предписание, отметил юрист. Он также пояснил, что за неявку по повестке предусмотрены ограничения, в том числе запрет на выезд из России и запрет на вождение автомобиля. В Свердловской области ищут 17-летнего подростка, который пропал в Первоуральске в пятницу 24 июля. Ушел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, подросток может находиться как в своем районе, так и в другом городе. Приметы пропавшего – рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, глаза зеленые. В день исчезновения мальчик был одет в черную кофту, черные джинсы и серые кроссовки. Те, кто знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить волонтерам, либо позвонить по телефону 112. Джонни Депп посетил фестиваль Комик-кон в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Он был одет по моде 19 века в темном пальто, шляпе-цилиндре, был с тростью, кроме того, с седыми волосами и седой бородой. Депп снимается в фильме «Эбенезер. Рождественская история» по книге Чарльза Диккенса. В нем актер играет скупого богача Скруджа. Издание Daily Mail публикует фотографию Деппа в гриме. Читатели портала оценили образ актера. Пишут, что у него отличный грим, и сам он настоящий хамелеон. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 27 июля, ясно и без осадков. Ветер южный слабый и днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9

0: Доброе утро, Екатеринбург! Наши солнечные дни продолжаются под любимую музыку на радио «Лето». Этот сезон уже запомнился нам дождливым периодом, а сейчас настало время настоящей жаркой погоды. Я вас с этим поздравляю и желаю, чтобы независимо от погоды вы наполняли каждый свой день смыслом, интересом и, конечно, самыми яркими воспоминаниями. Дальше продолжаем наслаждаться нашей любимой музыкой. Самые жаркие, любимые, летние наши хиты, как всегда, на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать этот понедельник. Солнечная погода всегда добавляет хорошего настроения, но переносится она не всегда легко. Поэтому сегодня в рубрике «Три в одном», которая прозвучит через несколько минут, расскажу вам некоторые необычные изобретения для спасения от жаркой погоды.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем необычные гаджеты и изобретения для спасения от жары. Кепка-вентилятор. Головной убор, который подает прохладу прямо на лоб. В козырек встроены мини-турбины, питающиеся от солнечной панели или крошечного аккумулятора. Ну а для тех, кто, как и я, не любит носить головные уборы, придумали шейные вентиляторы. Чаще всего они выглядят как футуристические наушники, но вместо музыки дарят прохладу. Две турбины обдувают шею и ключицы – зоны, где крупные сосуды проходят близко к коже. Главное, не переохлаждайте шею. Для тех, кто любит спать в прохладе, есть подушка с охлаждением. Гелевый слой отводит тепло, перфорация не дает ему накапливаться, а некоторые модели подключаются к мини-кулеру для активной циркуляции. Охлаждающие одеяла тоже есть. Делают их из гладких материалов, которые быстро отводят тепло от тела и почти не нагреваются. Она сохраняет привычное чувство укрытия, но не создает эффект парника. На прогулке особенно хочется сохранить прохладу. Для этого пригодятся бутылки с дополнительными функциями. Одни позволяют заранее заморозить часть воды, у других есть встроенный распылитель. Распылители для лица, кстати, тоже хорошее средство. Если вы пользуетесь макияжем и боитесь, что размажете его, воспользуйтесь ультразвуковыми увлажнителями для лица. Они превращают воду в пар и легко освежают ваше лицо без вреда для косметики. Ну и напоследок, японский кондиционер. Это не что иное, как обычная чистая косынка, кусок марли или тонкая хлопчатобумажная ткань, смоченная в прохладной воде и привязанная на шею. Как только в жаркий день она подсыхает, нужно снова смочить ее в прохладной воде. И работает без батареек, и у большинства из нас есть под рукой. Вот такие необычные способы охладиться мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном», но уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: утро понедельника плавно перетекает в день. Это значит, что нам пора прощаться совсем ненадолго. Завтра в 7 часов утра я вернусь к вам снова на 98.9 FM. Далее прошу встречать Вадима Белова. Он проведет с вами этот день. И, конечно, я напоследок пожелаю вам отличного настроения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Цена нефти Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в регионе в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, отмечает газета Ру. СМИ пишут, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращение запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Об этом написала «Нью-Йорк Таймс». В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. В Свердловской области в жару введены ограничения на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Ограничения, связанные с жарой, необходимы для сохранности дорожного покрытия. Запрет действует днем с 10 утра до 10 вечера при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается плюс 33-35, по области до плюс 38 градусов. К трассам федерального значения в нашем регионе относятся Пермский тракт, М-12, М-5 «Урал», Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная и Сортировка. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Работа исследователей Ноттингемского университета опубликована в журнале Nature Communications. Зубная эмаль очень твердая, но не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Однако новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция, фосфата и слюны и направляет в точку нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, отмечают ученые, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем до плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Лето может быть в сердце каждый день, если слушать правильную волну. Вы на 98.9 FM, это радио «Лето». И под музыку «Жасмин» я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Привет, друзья! Как вы провели эти тропически жаркие выходные? На пляже? На озере за городом? Или в прохладной тени на даче? Ну, тоже спасительный вариант, правда? Ну, а как вы сегодня? Нас с вами ждет температура выше плюс 30. Пейте побольше воды, старайтесь не попадать под прямые лучи солнца и занимайте самое прохладное место под кондиционером. Ну и нас делайте погромче, освежим вас ветерком из динамиков. Руки вверх, дальше на радио «Лето».

Это Five's The Family на радио Лето, и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет-привет! Как началась неделя? Чтобы ваш понедельник проходил легко, давайте вместе слушать команду «Градусы», «Елку», «Дуэт Биз» и многих других. Ну а через 10 минут на радио Лето делайте громче рубрику «Слово дня». В ней моя очаровательная коллега Катя Савельева помогает вам пополнить словарный запас, и сегодня мы с вами узнаем, каким емким словом называется кабина пилота в самолете, космическом корабле или место водителя в гоночном болиде. Все подробности здесь, на радио Лето, через 10 минут.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И знаете ли вы, что объединяет пилота гражданского лайнера, гонщика «Формулы-1» и капитана парусной яхты? Всего одно слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «кокпит». В авиации и автоспорте так называют кабину управления, а на кораблях это углубление в палубе для рулевого. Это слово пришло из английского языка и изначально переводилось как «петушиная яма» – место для петушиных боев буквально. Позже из-за тесноты так стали называть каюты на военных судах, а затем этот термин перекочевал в авиацию и гонки. Кстати, в русском языке это слово когда-то не склонялось, а сейчас полностью подчиняется правилам в кокпите, из кокпита или к кокпиту. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Только что на радио «Лето» отличная романтичная команда «Градусы». И на очереди у нас только музыка, только суперхиты и ничего лишнего. Скоро здесь, на 98.9 FM, Ума Турман, а еще яркий солнечный тандем Мота и Зиверт. И прямо сейчас на радио «Лето» чудесная Нюша.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Цена нефти Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в регионе в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, отмечает газета РУ. СМИ пишут, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращение запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Об этом написала «Нью-Йорк Таймс». В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сусьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку. При уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. В Свердловской области в жару введены ограничения на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Ограничения, связанные с жарой, необходимы для сохранности дорожного покрытия. Запрет действует днем с 10 утра до 10 вечера при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается плюс 33-35, по области до плюс 38 градусов. К трассам федерального значения в нашем регионе относятся Пермский тракт, М-12, М-5 «Урал», Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная и Сортировка. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Работа исследователей Ноттингемского университета опубликована в журнале Nature Communications. Зубная эмаль очень твердая, но не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Однако новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляет в точку нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, отмечают ученые, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21, днем до плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

солнце внутри нас с тобою. О да, солнце и жара у нас сегодня. Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо. Это был Ираклий в начале первого в нашем эфире и на 98.9 FM и на сайте radioletofm.ru, где, кстати, вы сможете узнать, что играло в эфире, а еще найдете гороскоп для всех знаков зодиака и ссылку на нашу группу ВКонтакте. Ну а что до музыки, впереди на радио «Лето звонки», я прямо сейчас здесь, проект Infinity.

0: девочки смеются.
1: Это Юлия Чечерина на радио «Лето», и мы продолжаем нашей легкой музыкой поддерживать ваше летнее настроение. Привет всем, кто работает под наши хиты, ну и, конечно же, тем из вас, кто сейчас в отпуске или на каникулах. Дальше на 98.9 FM. Люся Чеботина, Сергей Лазарев, А-студио и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» обязательно послушайте рубрику «Вкус жизни». В ней мы с заботой о вашем здоровье говорим о том, как сохранить отличное самочувствие. Сегодня, кстати, узнаем много интересного о петрушке. Заинтересовались? Тогда ждем в эфире мою коллегу Катю Савельеву.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Думаете, лучший источник витамина С – это апельсин? А вот и нет. Скромная петрушка с грядки содержит его аж в 3 раза больше. Настоящий витаминный удар по нашей простуде, между прочим. Но это только начало. В петрушке много витамина К, который делает ваши кости крепкими, как броня. Ну а дуэт калия и магния – это вообще лучший друг нашего сердца. Они укрепляют сосуды и разгоняют утренние отеки. Поэтому, если ваши глаза с утра выглядят уставшими, заверните кашицу из мелко нарезанной петрушки в марлю и положите на глаза на 10 минут. Говорят, что темные круги и отеки уходят быстрее, чем от дорогого крема. Случайно поели перед свиданием или важной встречей чесночную булочку? Веточка петрушки спасет надежнее, чем жевательная резинка, потому что именно ее эфирные масла содержат природные антисептики, которые убивают микробы и мгновенно освежают дыхание. Но если у вас есть камни в почках или вы принимаете препараты для разжижения крови, знайте меру в этом продукте. Из-за мощного мочегонного эффекта и обилия витамина К петрушку стоит употреблять аккуратнее. Ну а для всех остальных правило одно – не варите петрушку, а бросайте ее в тарелку в самый последний момент, чтобы сохранить всю вот эту магию. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Какой классный и душевный хит из прошлого, правда? А это команда «Город 312» добавила красоты нашему эфиру на 98.9 FM. И следом ловите привет от меня, Вадима Белова, и радио «Лето». Кстати, нас можно слушать не только в FM-приемниках, но и в умных колонках тоже. Скажите колонке, включи радио «Лето», и только для вас этот понедельник раскачает дискотека «Авария», а раньше остальных споет Ольга Серябкина. Понедельник сам себя легким не сделает, поэтому дальше на радио «Лето» только ваши любимые хиты нон-стоп. И ничего лишнего. Наслаждайтесь!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Специалисты водоканала в Екатеринбурге очищают воду до нормативов, установленных санитарными правилами. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург главное». Напомню, после проливных дождей жители города жалуются на цвет воды из-под крана, она желтоватого оттенка, местами на ее запах. По данным Роспотребнадзора, опасности для здоровья горожан нет. Что касается прозрачности, то в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристалла, прозрачности придется ограничивать подачу воды, отмечают журналисты телеграм-канала «Близкого к мэрии», пишет сегодня «Новый день». После сообщения об отравлении детей в санатории Обуховский следователи Нижнесергинского района завели уголовное дело. Об этом сообщает Тверской области. Дело завели по статье «Нарушение санэпидемправил». Следственные органы осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Сотрудники ведомства уточняют точное количество пострадавших детей, а также изучают необходимую документацию. Ранее управление Роспотребнадзора региона сообщило о 7 детях, заболевших энтеровирусом в филиале санатория в Нижних Сергах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на вахтовика одного из горнодобывающих предприятий завели сразу 2 уголовных дела после дебоша в самолете – хулиганство и вандализм. Мужчина был пьян, курил прямо в салоне на рейсе из Таиланда 7 мая. Также он повредил табличку с надписью «Выход» в самолете, сообщили в пресс-службе Уральского МВД на транспорте. Авиакомпания оценила ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Кроме статей, на дебошира составили 3 административных протокола. После их рассмотрения арестовали на 10 суток. Сейчас по факту инцидента продолжается расследование. Также решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные. Таковы данные портала «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье, с 23 по 26 июля, кассовые сборы ленты составили 167 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга заняла комедия «На деревню дедушки 2». Она заработала за выходные больше 76 миллионов. Совокупные сборы фильма – 229 миллионов рублей. Замыкая тройку лидеров, биографический фильм «Майкл». Кассовые сборы за прошедший уикенд составили почти 61 миллион рублей. Лента идет в прокате уже 14-ю неделю. Общие сборы достигли отметки 2,5 миллиарда рублей, пишет «Газета.ру». Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге ATP с 8 места на 7. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде после Уимблдона 2026, пишет сегодня газета.ру. Медведев неудачно выступил на турнире и после неудачи прекратил работу со своим тренером. Медведев – победитель открытого чемпионата США 2021 года, финалист 6 турниров «Большого шлема». В его активе 23 титула ATP в одиночном разряде, отмечает газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем до плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

Это Жасмин в начале второго на радио «Лето». И сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как переносите жару? Синоптики говорят, на подходе дожди, и к концу недели станет прохладнее. Ну а сегодня удачи вам в делах и самого легкого продолжения этого понедельника под любимые хиты. И дальше на радио «Лето» сама Ира Дубцова.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: минувшую пятницу у этой легендарной группы вышел новый альбом впервые за последние 14 лет. «Врубай на полную» — такое название придумали Сергей Жуков и его команда. Да, друзья, это «Руки вверх» в самый разгар понедельника на радио «Лето». 27 июля, как у вас сегодня идут дела? Желаем вкусного обеда и позитивного, расслабленного, довольного настроения. Ну и дальше поддержим вас хитами от Владимира Преснякова, от Максима, от Егора Крида вместе с Артиком и Асти и не только. Это «Радио Лето». Здесь для вас в любую пору года яркие, любимые наши хиты.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». Ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое.
2: Иммерсивное. Так вот, это «You Can Touch» от «Казановы».
3: Казановы.
2: Йо, у меня для тебя есть одно задание. Какое? Сходить в «You Can Touch» на свидание.
4: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
6: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на Здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Только что на радио «Лето» любимый хит от отличной команды M-Band. То, что надо для легкого понедельника, правда? У нас всегда здорово и классно. И в эфире, и в группе «Радио Лето ВКонтакте». Поэтому давайте дружить в ВК и вместе планировать неделю. А я пока подыграю вашему обеду хитами от Андрея Губина, от Юлианы Карауловой и кое-кого еще. Ну а прямо сейчас на «Радио Лето» 98.9 FM делайте громче «Не ушел».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В ближайшие три дня в Свердловской области возрастет риск природных пожаров, предупреждают в МЧС. С 28 по 30 июля прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на ближайшее строение, отметили в МЧС. Спасатели просят уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности, призывают не использовать открытый огонь, не разводить костров. Также не стоит сжигать мусор, проводить в лесах и на других территориях какие-либо пожароопасные работы. В случае возникновения возгорания необходимо срочно звонить по номерам 101 или 112, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области вновь запретили проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения днем с 10 утра до 10 вечера. Запрет вводят при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, и тяжелый грузовик может продавить покрытие. Запрет на движение фур по федеральным трассам днем вводили также в минувшую пятницу, субботу и воскресенье. К трассам федерального значения в регионе относятся Пермский тракт М-12, М-5 Урал, Челябинский тракт, дорога Екатеринбург, Курган и Тюменский тракт. В России распространяются услуги так называемых «черных менторов». Они подделывают опыт работы начинающим специалистам. Такие услуги опасны, пишет газета «Известия». Как поясняет карьерный консультант Алиса Курц, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Черные менторы придумывают им легенду о том, где человек работал, какими проектами занимался, тренируют по техническим вопросам. Специалист отмечает, что фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но когда обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендаций и профессиональной репутации. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. В рамках консультации они расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в регионах. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петерговская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21, днем до плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это была Марфа на радио «Лето», и здесь вы слушаете яркие, любимые наши хиты в формате 24/7. От меня, Вадима Белова, большой привет всюду, где вы сейчас. В дороге, дома или на работе. Поменьше стресса, побольше позитива, приятных сюрпризов и красивых хитов на радио «Лето». Дальше для вас Леонид Агутин и Томас Невегрин.

Какой классный хит вы сделали погромче только что. Дмитрий Маликов на радио «Лето». Во всех приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9 FM, а также в умных колонках. Скажите колонке, включи радио «Лето», и пусть эта неделя пройдет отлично под ваши любимые хиты. На очереди у нас яркая новинка от Сергея Лазарева и Полины Гагариной, а еще Григорий Лепс, А-студио и не только. Так что легкого и нескучного понедельника.

Европа Фабрика только что на радио «Лето», и от меня, Вадима Белова, большой привет! Продолжаем планировать неделю и на 98.9 FM слушаем ваши любимые хиты без лишних помех. Впереди на радио «Лето» Бандерас и Ванушки Интернешнл, а еще Звонкий со своими главными хитами для лучших слушателей на свете. Отличного дня, друзья!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Вода желтоватого оттенка в кранах жителей Екатеринбурга не опасна для здоровья. Специалисты водоканала очищают поступающую из водохранилищ воду до нормативов, установленных санитарными правилами. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал «Екатеринбург Главный», близкий к мэрии. Напомню, после проливных дождей жители Екатеринбурга жалуются на цвет воды из-под крана, местами и на ее запах. Специалисты говорят, что в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристальной прозрачности, придется ограничивать подачу, пишет «Новый день». В центре Екатеринбурга в августе на целый месяц перекопают часть улицы Первомайской. На участке между Толмачевой и Карла Липнихта будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить ни автомобили, ни ходить пешеходы, отмечает Ядин. Ограничения будут действовать с 3 августа по 30. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Прокладывать инженерные сети будет специальный застройщик, литературный, уточнили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать перекопанный участок Первомайской по близлежащим улицам Карла Липнихта, проспекту Ленина, Царской и Никонова. За прошедшую неделю в Свердловской области появились на свет 663 ребенка. Девочек больше, чем мальчиков, на 20 человек. Об этом сообщили областной газете в пресс-службе Минздравоохранения. Большинство родов уральские медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 425. Одной из счастливых мам стала жительница Камышлова. Она одной из первых родила в перинатальном центре Каменско-Уральского сразу после недавнего потопа в роддоме. Все прошло прекрасно, персонал сработал правильно и быстро. Неприятности из-за непогоды мы почти не ощутили. Нас переселили в другое отделение. Спасибо всем врачам, цитирует молодую маму областная газета. Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, сообщает ШОТ. Как выяснили журналисты, на месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. От дома, который Задорнов купил в 1990-м, ничего не осталось. Общая площадь участка составляет почти 3000 квадратных метров. После смерти Михаила Задорнова в 2017-м недвижимость перешла к его первой жене Велте. Женщина живет в Москве и не могла содержать дом на расстоянии. В 2020 году его сначала сдали в аренду, затем он был продан, пишет газета.ру. Жировое уплотнение в области 7-го шейного позвонка или холка не всегда формируется из-за лишнего веса. Она может образоваться при постоянном сидении в телефоне, искривлении позвоночника, а также из-за гормональных нарушений, рассказала массажист, СПА-терапевт Людмила Сычева. Избавиться от холки можно при помощи плавания, пилатеса, а также ЛФК или гимнастики, курсом аппаратных методик и ручного массажа. Но перед началом каких-либо действий нужно обратиться к врачу-эндокринологу или остеопату, отметила СПА-терапевт, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем до плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
7: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Реально счастливые больше не мстят. У каждой истории есть год спустя. Как вам эпилог от Анны Асти и Димы Билана? Только что на радио «Лето» песня о том, что даже болезненный опыт расставания становится важной ступенью для личностного роста, а не просто печальным финалом. И если вдруг в вашей личной жизни сейчас не все гладко, мы на радио «Лето» вас крепко обнимаем. Просто знайте, ваше счастье обязательно найдет вас. И пусть это случится поскорее, правда? Ну а пока давайте вместе на радио «Лето» слушать команду «Градусы».

0: После обеда в понедельник на радио «Лето» Митя Фомин. И под этот классный хит моя коллега Катя Савельева выбирала для вас новое слово дня. Ждем ее в эфире через 10 минут и вместе прокачаем словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно. А пока для вас руки вверх, Мари Краймбрери и кое-кто еще. Это радио «Лето». Удачной вам недели вместе с нами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И знаете ли вы, что объединяет пилота гражданского лайнера, гонщика «Формулы-1» и капитана парусной яхты? Всего одно слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «кокпит». В авиации и автоспорте так называют кабину управления, а на кораблях это углубление в палубе для рулевого. Это слово пришло из английского языка и изначально переводилось как «петушиная яма» – место для петушиных боев буквально. Позже из-за тесноты так стали называть каюты на военных судах, а затем этот термин перекочевал в авиацию и гонки. Кстати, в русском языке это слово когда-то не склонялось, а сейчас полностью подчиняется правилам в кокпите, из кокпита или к кокпиту. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Только что на радио «Лето» группа «Тестостерон». И под эту музыку будем прощаться до завтра. С вами был я, Вадим Белов. Спасибо за отличную компанию, друзья. Дальше ловите Анну Плетневу и группу «Винтаж». А после 16.00 на радио «Лето» моя чудесная коллега Катя Савельева. Удачи вам на работе, безопасной дороги домой, без пробок и задержек транспорта. Ну и, конечно же, приятного вечера. Счастливо, друзья!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В ближайшие три дня в Свердловской области возрастет риск природных пожаров, предупреждают в МЧС. С 28 по 30 июля прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на ближайшее строение, отметили в МЧС. Спасатели просят уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности, призывают не использовать открытый огонь, не разводить костров. Также не стоит сжигать мусор, проводить в лесах и на других территориях какие-либо пожароопасные работы. В случае возникновения возгорания необходимо срочно звонить по номерам 101 или 112, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области вновь запретили проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения днем с 10 утра до 10 вечера. Запрет вводят при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, и тяжелый грузовик может продавить покрытие. Запрет на движение фур по федеральным трассам днем вводили также в минувшую пятницу, субботу и воскресенье. К трассам федерального значения в регионе относятся Пермский тракт М-12, М-5 Урал, Челябинский тракт, дорога Екатеринбург, Курган и Тюменский тракт. В России распространяются услуги так называемых черных менторов. Они подделывают опыт работы начинающим специалистам. Такие услуги опасны, пишет газета «Известия». Как поясняет карьерный консультант Алиса Курц, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Черные менторы придумывают им легенду о том, где человек работал, какими проектами занимался, тренируют по техническим вопросам. Специалист отмечает, что фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но когда обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендаций и профессиональной репутации. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. В рамках консультации они расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в регионах. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петерговская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

отличной музыки у нас там впереди. И большая часть этого понедельника уже официально позади. Друзья, всем привет. Рабочий день уверенно близится к финалу. Вадим Белов отстрелялся, но я, как обещала, занимаю свое законное пост.

нас с вами впереди уютный вечер под яркие, любимые наши хиты. И где бы вы сейчас ни оказались с нами на одной волне, через радио letofm.ru в интернете, я передаю вам огромный привет. И классный хит «Все в твоих руках» от Анжелики Варум и Леонида Агутина. «Елка, ее навсегда» и прямо сейчас Нюша с ней наедине. Я вас и оставляю.

Все в твоих руках и даже весла. Знаете, что идеальный способ проверить, какая вы команда, отлично провести время в теплые летние дни, например, сплав на байдарках. Здесь от слаженности ваших действий зависит, поплывете вы вперед или перевернетесь. Как раз через 10 минут я расскажу, как называется то самое узкое отверстие в байдарке, куда садится гребец. А вы управляете своим летом правильно, берите в руки весла и ловите яркие хиты для вашего отличного настроения. С нами Сергей Лазарев, Елена Терлеева и Юлиана Краулова на самой солнечной волне.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Думаете, лучший источник витамина С – это апельсин? А вот и нет. Скромная петрушка с грядки содержит его аж в 3 раза больше. Настоящий витаминный удар по нашей простуде, между прочим. Но это только начало. В петрушке много витамина К, который делает ваши кости крепкими, как броня. Ну а дуэт калия и магния – это вообще лучший друг нашего сердца. Они укрепляют сосуды и разгоняют утренние отеки. Поэтому, если ваши глаза с утра выглядят уставшими, заверните кашицу из мелко нарезанной петрушки в марлю и положите на глаза на 10 минут. Говорят, что темные круги и отеки уходят быстрее, чем от дорогого крема. Случайно поели перед свиданием или важной встречей чесночную булочку? Веточка петрушки спасет надежнее, чем жевательная резинка.

0: что именно ее эфирные масла содержат природные антисептики, которые убивают микробы и мгновенно освежают дыхание. Но если у вас есть камни в почках или вы принимаете препараты для разжижения крови, знайте меру в этом продукте. Из-за мощного мочегонного эффекта и обилия витамина К петрушку стоит употреблять аккуратнее. Ну а для всех остальных правило одно – не варите петрушку, а бросайте ее в тарелку в самый последний момент, чтобы сохранить всю вот эту магию. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: говорят у нас, от любви до ненависти один шаг. Кстати, про Григория Лепса говорят, что в его жизни появилась любимая женщина, но вот раскрывать ее личность на этот раз он не спешит и не торопится. А у нас прям по курсу 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для всех свободных и всех, кто в поисках. Five Star Family, Дима Маликов и Люся Чеботина ждут вас дальше. А еще группа Ума Турман. Без перерывов на рекламу и разговоры.
1: Дороги запутаны.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности были названы выполнение поручений президента и достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в конце августа. Среди хедлайнеров актер Юрий Колокольников, который снимался в «Игре престолов» и фильме Кристофера Нолана «Довод», стилист и телеведущий Александр Рогов и писатель Максим Ильихов. Фестиваль объединит 5 направлений – кино, моду, анимацию, арт и IT. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы. Участниками станут представители 10 стран, в том числе Кореи, Непала, Арабских Эмиратов, Турции. Фестиваль состоится с 25 по 28 августа. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте фонда. Свердловские атлеты завоевали 3 медали на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге в конце прошлой недели. На турнире было разыграно 46 комплектов наград. Как сообщил министр спорта области Леонид Рапопорт, уральские спортсмены взяли 2 золотые и 1 бронзовую медали. Победу в прыжках в длину среди женщин одержала Милана Садовская, показавшая результат 6,46 метра. Еще одно золото у бегуна Максима Якушева, который финишировал первым в беге на 3000 метров с препятствиями. И на этой же дистанции среди женщин бронзу взяла Анна Тропина. Личные данные голливудских звезд слили в сеть. Об этом изданию The Sun сообщил эксперт по кибербезопасности Джереми Фаулер. По его словам, в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты Анджелины Джоли, Шерон Стоун, Роберта Де Ниро, Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе и других знаменитостей. Личные данные артистов были обнаружены среди записей, относящихся к ежегодному кинофестивалю «Трибека» в Нью-Йорке. Организаторы фестиваля, основанного Робертом Де Ниро в 2002 году, ведут расследование, пишет газета «Ру». Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

пор, как Максим Фадеев возродил группу «Серебро», все больше отсылок к песням, которые он записывал и сочинял раньше. И для других артистов. Почувствовали, да? В этом хите. Но у нас с вами «Огоньку» всегда найдется. И для тех, кто продолжает работать и уже отправляется в дорогу, берите нас с собой и не забывайте о водном балансе. Группа «Лицей», Дима Билан и Стас Пьеха ждут нас дальше. Меня зовут Катя Савельева. И до 8 вечера сегодня, в этот понедельник, мы по-прежнему вместе на самой солнечной волне.

0: время, пока пиковые температурные показатели показывают наши термометры, ребята из Volkswagen официально запатентовывают руль антистресс. Мне кажется, это очень важная история, которая многим пригодилась бы здесь и сейчас. На тыльной стороне появятся такие резиновые пупырки и крутилки, и стальные кнопочки такие. Ну вот прям, знаете, как вот в этих детских игрушках антистресс, только для взрослых. И в глухой пробке, мне кажется, пригодятся. А вы, пожалуйста, берегите свои нервы и делайте громче радио «Лето», если уже в пути. С нами Владимир Пресняков, Шура и Юлия Зиверт. Уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Точка.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Какое? Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Не поспоришь, но такое понятие, как личный бренд у живого артиста, это история, которая очень здорово работает на него в любом случае. Дискотека «Авария», Артик и Асти, Денис Клявер со своими мощными хитами. Дальше на радио «Лето» радует нас с вами.

Радио «Лето» в эфире. Слушаем яркие, любимые наши хиты этим вечером. И отечественный автопром, кстати, тоже может получить новую, весьма заманчивую меру поддержки. Одобрена идея освободить покупателей новых российских машин от платы за городские парковки на первый год после регистрации. Правда, при этом Минтранс опасается дефицита мест и пробок в центре. Ну а пока вопрос решается, у нас в эфире начинается большая музыкальная пауза. Впереди 20 минут отборных классных песен. Группа «Винтаж», звонки, ТТ и новинка «Отбей, Станя, не плачь». Ждут вас дальше.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге новый 5-секционный трамвай сошел с рельсов и перекрыл путь другим вагонам. Информацию порталу Е1 подтвердили в мэрии и департаменте транспорта. ЧП с трамваем 18 маршрута произошло возле торгового центра «Буревестник» на остановке Волгоградская. Из-за ЧП было задержано движение трамваев номер 1, 3 и 16. Их направили в объезд. Недавно подобное уже происходило с трамваем 18 маршрута, причем в том же районе, недалеко от 40-го больницы, напоминает Е1. В Кольцово сегодня было задержано порядка 10 рейсов. После утреннего закрытия аэропорта из-за ракетной опасности авиакомпаниям пришлось сдвинуть график вылетов. Были перенесены рейсы в Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Минводы, Краснодар, Сочи. В прошлый раз ограничения в Кольцово вводили в субботу на более длительное время из-за угрозы БПЛА. Тогда были задержаны десятки рейсов, напоминает агентство ИАН. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Мошенники придумывают новые способы обмана россиян. Так они намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Об этом агентство ТАСС рассказали в МВД. Там предупредили, что лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или в полицию. Еще одна новая уловка мошенников. Они звонят от имени сотрудника банка и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дроппер. В этом случае нужно положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, советуют в МВД. Россия нарастила экспорт своей молочной продукции и стала продавать за границу на 14% больше молочных продуктов, чем год назад. Больше всего покупают сыр и творог, а главные покупатели – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Об этом сообщает «Агроэкспорт». По его данным, за 5 месяцев этого года стоимость экспортированной молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей. Год назад было на 19% меньше. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну а сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем +30, +32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,5.

Если вы почувствовали легкую меланхолию, прямо сейчас это нормально, друзья, потому что перегрев, а у нас такая жара за окном, снижает выработку серотонина, оказывается, гормона счастья, и дофамина. Кто бы мог подумать?

важно, в каком образе вы сегодня захотите провести этот вечер как минимум. Желаю вам быть расслабленным и почувствовать удовольствие от завершения рабочих процессов. Группа Fast Family прямо сейчас с нами. Градусы и хай-фай с самыми яркими, любимыми нашими хитами уже на подходе. И дальше еще больше. Вечерний саундтрек солнечных теплых хитов мы для вас уже выбрали. Остается только сделать громче.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: в небольших количествах дождь, конечно, хорошо. Освежает, знаете ли. А пока нас бодрит музыка на радио «Лето» и рубрика «Слово дня». Сегодня у нас на морскую тематику слово «кокпит». Как думаете, что оно обозначает? Все подробности, на всякий случай, уже через 10 минут узнаете в эфире. А если хотели послушать Мари Краймбрери и ее заряжающий «Вдова не ждать», это можно сделать через несколько секунд. Дима Колдун, Миша Марвин и Ханна тоже ждут вас дальше на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И знаете ли вы, что объединяет пилота гражданского лайнера, гонщика «Формулы-1» и капитана парусной яхты? Всего одно слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «кокпит». В авиации и автоспорте так называют кабину управления, а на кораблях это углубление в палубе для рулевого. Это слово пришло из английского языка и изначально переводилось как «петушиная яма» – место для петушиных боев буквально. Позже из-за тесноты так стали называть каюты на военных судах, а затем этот термин перекочевал в авиацию и гонки. Кстати, в русском языке это слово когда-то не склонялось, а сейчас полностью подчиняется правилам «в кокпите», «из кокпита» или «к кокпиту». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберемся.

Ну а если в вашем зеркале заднего вида только бесконечный стоп-сигнал вечерних пробок, надо немножечко подрасслабиться. Ну и пока мы с вами это делаем, некоторые выбирают новые знаки парковки для многодетных семей, потому что Минтранс запустил голосование за 7 вариантов дизайна. И сделать свой выбор можно до 12 августа. Вы тоже можете это сделать, пока стоите в пробке, но лучше в более свободное время. Включаем для вас яркую музыку, а вы, пожалуйста, паркуйтесь правильно и с удовольствием. А у нас для вас Сергей Лазарев, группа «Блестящие», Бурито и Ума Турман. We'll be right back.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. На парковке торгового центра «Академический» в Екатеринбурге в понедельник днем вспыхнул пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе регионального управления МЧС, на парковке загорелся автомобиль. Сигнал о пожаре поступил в 15:39. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Пожарные справились с огнем за 5 минут. Вода желтоватого оттенка в кранах жителей Екатеринбурга не опасна для здоровья. Специалисты водоканала очищают поступающую из водохранилищ воду до нормативов, установленных санитарными правилами, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, после проливных дождей жители Екатеринбурга жалуются на цвет воды из-под крана, а местами и на ее запах. Специалисты говорят, что в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристальной прозрачности, придется ограничивать подачу. На время международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ограничат движение машин с опасными грузами. Как пояснили в мэрии, речь идет о транспорте, перевозящем пиротехнику, легко воспламеняющиеся жидкости, токсичные вещества и прочее. Все, что может нести потенциальную угрозу в дни массового скопления людей. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до 10 вечера. О том, каких дорог это коснется, подробно пишут городские ресурсы. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

с такой приятной музыкой мы продолжаем с вами двигаться дальше. Это была группа «Градусы». Вы слушаете «Радио Лето» и в умных колонках для этого просто скажите «Включи Радио Лето». А мы выбираем для вас лучшие музыкальные маршруты. Группа «Серебро», Полина Гагарина, а еще NY ждут вас дальше. И я, Катя Савельева, тоже еще ровно час. Мы наслаждаемся музыкой и этим вечером вместе.

что если вдруг вы съели чесночную булочку, и у вас нет жевательной резинки, но есть веточка петрушки, она выручит вас на все 100%. Вообще все об этом настоящем суперфуде из обычного нашего огорода я расскажу уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». А вы наслаждайтесь музыкой Люси Чеботина, Андрея Губина, Дима Билан. С самыми яркими хитами у нас с вами на подходе.

0: Перед свиданием или важной встречей чесночную булочку веточка петрушки спасет надежнее, чем жевательная резинка, потому что именно ее эфирные масла содержат природные антисептики, которые убивают микробы и мгновенно освежают дыхание. Но если у вас есть камни в почках или вы принимаете препараты для разжижения крови, знайте меру в этом продукте. Из-за мощного мочегонного эффекта и обилия витамина К петрушку стоит употреблять аккуратнее. Ну а для всех остальных правило одно – не варите петрушку, а бросайте ее в тарелку в самый последний момент, чтобы сохранить всю вот эту магию. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

мы с вами переживаем, что лето длится всего лишь 3 месяца, а у некоторых жизнь всего 3 недели, у бабочек и у мотыльков, у некоторых и того меньше. Продолжаем слушать с вами яркие, любимые наши хиты и отдыхаем этим вечером, пока лето позволяет и дарит нам такую солнечную погоду. Виагра, слава, руки вверх, ждут вас дальше, а завтра у нас 28 июля, мы услышимся ровно в 16:00, и главный астрологический совет на завтра: не спешить доверять интуиции и уверенно завершать то, что начали. Берегите себя и настроение. Здесь была Катя Савельева. Услышимся завтра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Екатеринбуржцам возвращают горячую воду. Ремонт на Новосвердловской ТЭЦ завершен. Воду потребители получат, как только будут готовы результаты исследований. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят термическую дезинфекцию трубопроводов теплоснабжения Новосвердловской ТЭЦ с последующим лабораторным контролем качества воды. Ремонт на ТЭЦ проходил 10 дней с 17 по 27 июля и был плановым. Отключения затронули Березовский и часть жителей Екатеринбурга. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть Первомайской между Толмачевой и Карла Липнихта. Там будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает Е1. Ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Для автомобилистов организуют объезд через Карла Липнихта, Ленина, Царское и Никонова. Международный кинофестиваль «Одна шестая», который пройдет в пятый раз в Екатеринбурге, открывает прием заявок на участие в актерской лаборатории. Сам фестиваль состоится с 29 августа по 3 сентября. На нем в этом году будут работать актерская, а также сценарная лаборатории. Куратором актерской выступит известный российский актер театра и кино, кинопродюсер Егор Корешков. Сценарной лаборатории будут руководить сценаристы Александр Архипов и Петр Мордвенцев. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар 78.03. Евро 88-89.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем +30, +32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Екатеринбуржцам возвращают горячую воду. Ремонт на Новосвердловской ТЭЦ завершен. Воду потребители получат, как только будут готовы результаты исследований. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят термическую дезинфекцию трубопроводов теплоснабжения Новосвердловской ТЭЦ с последующим лабораторным контролем качества воды. Ремонт на ТЭЦ проходил 10 дней с 17 по 27 июля и был плановым. Отключения затронули Березовский и часть жителей Екатеринбурга. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть Первомайской между Толмачевой и Карла Либкнехта. Там будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает Е1. Ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Для автомобилистов организуют объезд через Карла Либкнехта, Ленина, Царское и Никонова. Международный кинофестиваль «Одна шестая», который пройдет в пятый раз в Екатеринбурге, открывает прием заявок на участие в актерской лаборатории. Сам фестиваль состоится с 29 августа по 3 сентября. На нем в этом году будут работать актерская, а также сценарная лаборатории. Куратором актерской выступит известный российский актер театра и кино, кинопродюсер Егор Корешков. Сценарной лаборатории будут руководить сценаристы Александр Архипов и Петр Мартвенцев. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЗЭ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 28 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем плюс 30, плюс 32.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

каждый день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый глупый.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает? Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.